каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда.

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с тяжелой ветки, как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки, Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста, и роза падает с куста.

0: места, любовь последняя чиста, лети в мой сад, голубка.
1: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91

Водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91

0: душевное на Дорожном.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Космонавты российского сегмента МКС Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев совершили первый в этом году выход в открытый космос. Они находились за бортом 6 часов и 6 минут, выполнив ряд работ. В частности, космонавты установили аппаратуру для изучения вспышек на Солнце, а также забрали на станцию контейнер оборудования «Биориск». Контейнер, внутри которого находятся образцы микроорганизмов, провел в открытом космосе почти 5 лет. Теперь ученым предстоит узнать, как бактерии и семена пережили воздействие вакуума и радиации.
0: Мир.
1: Соединенные Штаты вновь нанесли удары по Ирану. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, по словам которого был атакован военный объект, представлявший угрозу для американских сил и коммерческого судоходства в Ормузском проливе. Также, по информации агентства, были сбиты несколько иранских беспилотников. Добавлю, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его не устроит сценарий, при котором Иран передаст свой обогащенный уран России или Китаю. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна не опасается роста цен на сырье. По его словам, Армения становится перекрестком мира и сможет обеспечивать собственное благополучие. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Армении передано уведомление о том, что Москва может приостановить соглашение по поставкам газа и нефтепродуктов в случае вступления Армении в Евросоюз.
0: Россия.
1: При покупке дачи необходимо проверять границы земли, а также запрашивать сведения о собственнике, включая его семейное и финансовое положение. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Федеральной нотариальной палате. Там также отметили, что важно учитывать категорию и вид разрешенного использования земли, поскольку на некоторых участках запрещено строить дома. Нотариусы подчеркивают, что перед куплей и продажей земельного участка необходимо провести его межевание, так как без этого регистрация сделки не будет проведена.
0: Транспорт.
1: Увеличивать максимально разрешенную скорость на дорогах не следует, поскольку она и так высокая. Такое мнение в беседе Стас выразил первый зампред Комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев. Он также отметил, что из-за особенностей климата в стране в разные сезоны одна и та же и чуть более высокая скорость опасна по-разному. Добавлю, ранее глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что скоростные лимиты на многих участках устарели и предложил пересмотреть их с помощью искусственного интеллекта.
0: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: Сім трин траву.
1: А дуби колдуни что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают, косят зайцы траву, трын траву на поляне.

0: Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Пусть у вас в жизни все получается. Ваш Юрий Антонов.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Привет, это Никита, Олигор. Мы открыли новую автоматическую заправку в Симферополе на проспекте Победы 235 возле автостанции «Восточная». На Олигор каждый день четкая доза налива нефтепродуктов и правильный бензин. Приезжай на Олигор заправиться правильным бензином.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: В силу вступили новые критерии оценки эффективности автошкол. Согласно приказу МВД, будет оцениваться в том числе доля выпускников, успешно сдавших экзамен с первой попытки, и показатели аварийности молодых водителей. Данные будут размещаться в открытом доступе, чтобы будущие водители смогли оценить качество подготовки в каждой конкретной автошколе. Продажу рецептурных лекарств могут разрешить только по электронному рецепту. Соответствующий законопроект разрабатывает Минздрав, об этом сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. Она подчеркнула, что в случае принятия проекта продажа рецептурных препаратов будет контролироваться через систему мониторинга движения лекарств. Напомню, осенью в России начнется эксперимент по продаже лекарств в передвижных аптечных пунктах. Инициатива направлена на повышение доступности лекарств для жителей сельских и отдаленных территорий. В рамках перехода на новую модель высшего образования разработано почти 600 программ, на которых будут обучаться более 70 тысяч студентов. Об этом сообщил министр науки Валерий Фальков. Он также допустил, что из-за стремительного развития искусственного интеллекта вузы могут отказаться от письменных дипломных работ в пользу устного экзамена, который позволит объективно оценить реальные знания выпускника. Напомню, новая модель высшего образования предполагает переход системы бакалавриат-магистратура на базовое и специализированное высшее образование.
0: Мир.
1: Более 2 миллиардов человек в мире все еще не имеют доступа к чистой питьевой воде. Об этом сообщил зам генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа. Также, по его словам, спрос на воду в странах Азии к 2030 году вырастет более чем на 50%. Ранее ООН опубликовала доклад, в котором сообщалось, что мир вступает в эпоху глобального водного банкротства. Согласно исследованиям, в настоящее время порядка 3 миллиардов человек проживают в регионах с сокращающимися или нестабильными водными запасами.
0: Транспорт.
1: Бензин за месяц в России подорожал на 0,6%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы Росстата, в которых приводится сравнение апрельских и мартовских цен. Отмечается, что рост цен на топливо для потребителей зафиксирован в 43 регионах. Заметнее всего показатели выросли в Чечне на 3% и Крыму на 2%. При этом в 5 регионах бензин стал дешевле. В Камчатском крае снижение цены составило 5%.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Немецкая 80 и в Патарийская 183.
1: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс. Ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис». Секрет вашей кухни. «Олис». Всегда кстати к вашему столу.
2: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3220 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
3: Вы давно были в Снеха-Сити? Заедьте просто посмотреть. Красивое пространство, большой выбор. Все для дома. Спокойно и с удовольствием. Снеха-Сити. Симферополь. Генерала Васильева, 43.
4: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skyparkdefiskraimea.ru.
5: Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Усталость и ломота. Не игнорируйте сигналы организма. Мы найдем причину. Клиника «Ортомедцентр». Вы сдаете анализы, специалисты подбирают капельницы, выводим токсины, восполняем дефициты, убираем воспаление. Симферополь, улица Самокиша, 14А. Клиника «Ортомедцентр». Верните себе энергию. Есть противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Новый «Теннет» только в мае. Всего от 1 миллиона 890 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Теннет» и «Черри Техносервис» в Симферополе. На Ялтинской объездной. Оленчука, 52. Запись на тест-драйв 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiskrym.ru.
5: Указана минимальная стоимость «Теннет» D4 Line МКБ «Передний привод» при покупке на 31 мая в кредит с учетом выгоды по программе «Трейдинг». Не оферта. ПАО «Сбербанк».
2: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
9: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: ОККО представляет.
11: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
12: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
13: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
14: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
15: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
16: Что произошло-то?
17: Ну, очень странная история.
18: Все именно то.
17: Чего?
18: Опаньки. Чем кажется.
16: Свидетели есть.
17: Версии нет.
18: Чувство правды.
19: А что это вы тут вынюхиваете, а?
5: Так работа у меня такая.
18: Новые серии.
17: Это не улики.
5: Это аргумент.
18: В пятницу в 18:10.
17: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
18: Вечерний детектив.
17: Пользуется таким успехом у женщин.
18: На канале ТВ-центр.
5: Узнаешь много интересного.
4: Возрастное ограничение 16+.
0: Дорожное радио.

тело, твои глаза, тени на потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

Дорожное радио. Симферополь 91

0: Реклама. Крым Золото открывает свадебный сезон.
1: При покупке пары обручальных колец памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
0: Крым Золото. Всегда отличная цена.
2: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
3: Долой черные пятницы. Даешь белые. Месяц белых пятниц. Торжество стиля и комфорта с новым поколением Amoda C5. Стильный, безопасный, комфортный. Камеры кругового обзора. Мультимедиа 15,6 дюймов. Климат-контроль даже для пассажиров сзади. Вентиляция сидений. Все для наслаждения и уверенности на дороге. От 2 100 000 рублей. Только в период Белой пятницы. Черномор авто. Симферополь. Белоглинка. Салгирная 33. Подробности 8 978 320 20 20.
2: Предложение действует в мае. Указана стоимость Amoda C5. Комплектация актив с прямой скидкой дилера.
0: На рынке недвижимости любят громкие слова. Уникальный проект, жизнь мечты, комфортные планировки. Когда все звучит одинаково, настоящий выбор становится вопросом вкуса. Алькор. Новые дома в центре Симферополя. Для вас мы открыли двери. Центр. Вид. Приватность. Все совпало. Ваш код доступа 8 978 49 00. Владоград. Меняем границы доступного. Застройщик ООО «СЗ Тавр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Долой черные пятницы! Даешь белые! Месяц белых пятниц в Черномор-Авто. Воспользуйтесь возможностью выгодно купить новинку. Кроссовер JQ J6. Плавный ход, полностью независимая подвеска, всевидящее око, камеры обзором 540 градусов, в салоне достойный комфорт, двухзонный климат-контроль и вентиляция сидений. JQ J6 в рамках акции «Белая пятница» всего от 2 100 000 рублей. Черномор-Авто, Симферополь, Белоградск. Глинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 530 30 30.
2: Указана стоимость JQ J6 комплектации «Актив» с прямой скидкой дилера. Предложение действует с 1 по 31 мая. Не оферта.
5: Привет, это Никита, Олигор. Мы открыли новую автоматическую заправку в Симферополе на проспекте Победы 235, возле автостанции «Восточная». На Олигор каждый день четкая доза налива нефтепродуктов и правильный бензин. Приезжай на Олигор заправиться правильным бензином.
6: Жилой комплекс «Море в Евпатории» – это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Состройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекрайме.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978. Дорожное радио.

0: представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastown открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastown. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: С группой компаний «Дом» море стало доступнее. Квартиры в клубном доме бизнес-класса «Панорама Парк» в Ялте. Первоначальный взнос 50% и ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Рассрочка без переплат от застройщика до сентября 2028 года. Клубный дом «Панорама Парк» в сердце Ялты. Застройщик ООО «СЗ-Инвестстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение действует с 1 апреля по 31 июля 2026 года.
3: Таблетки снимают симптомы. Мануальная терапия убирает причину боли в спине и суставах. В клинике «Ортомедцентр» с позвоночником работают опытные специалисты, устраняя смещения и зажимы. Дыхание становится глубже, движение свободнее. Симферополь, улица Самокиша, 14А. Клиника «Ортомедцентр». Освободите свое тело от боли. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом» в Симферополе. Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
5: Застройщик ООО «СЗ НДК «Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: В магазинах «Народный амбар». Эскимо кафе мороженое 47,90. Кофе растворимый «Жардин Голд» 539,90.
7: Предложение действует с 16 по 31 мая 2026 года. Цена указана в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Народный амбар».
8: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
9: Дорожное радио.

0: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
3: столько
2: в богатстве?
3: Условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: ОККО представляет.
9: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
10: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
11: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
12: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый 190-200 граммов. 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: В ленте.
15: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
16: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
17: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
18: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
19: Галя, у нас отмена!
5: Какая еще отмена?
19: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
10: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама.
9: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Реклама.
1: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону +7 978 555 50 50. Застройщик ОСЗ СК «Статус забал». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Дом – это место, где хорошо всем. И все, что делает его красивым – Снеха-Сити. Мебель, свет и декор. Спокойно, красиво, в одном месте. Снеха-Сити. Симферополь, Генерала Васильева, 43.
1: На рынке недвижимости любят громкие слова. Уникальный проект, жизнь мечты, комфортные планировки. Когда все звучит одинаково, настоящий выбор становится вопросом вкуса. «Алькор». Новые дома в центре Симферополя. Для вас мы открыли двери. Центр. Вид. Приватность. Все совпало. Ваш код доступа 8-978-49-00. Владоград. Меняем границы доступного. Застройщик ООО «СЗ Тавр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3220 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
4: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека. Лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Состройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекрайме.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978.
6: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: В силу вступили новые критерии оценки эффективности автошкол. Согласно приказу МВД, будет оцениваться в том числе доля выпускников, успешно сдавших экзамен с первой попытки, и показатели аварийности молодых водителей. Данные будут размещаться в открытом доступе, чтобы будущие водители смогли оценить качество подготовки в каждой конкретной автошколе. Продажу рецептурных лекарств могут разрешить только по электронному рецепту. Соответствующий законопроект разрабатывает Минздрав, об этом сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. Она подчеркнула, что в случае принятия проекта продажа рецептурных препаратов будет контролироваться через систему мониторинга движения лекарств. Напомню, осенью в России начнется эксперимент по продаже лекарств в передвижных аптечных пунктах. Инициатива направлена на повышение доступности лекарств для жителей сельских и отдаленных территорий.

0: 600 программ, на которых будут обучаться более 70 тысяч студентов. Об этом сообщил министр науки Валерий Фальков. Он также допустил, что из-за стремительного развития искусственного интеллекта вузы могут отказаться от письменных дипломных работ в пользу устного экзамена, который позволит объективно оценить реальные знания выпускника. Напомню, новая модель высшего образования предполагает переход системы бакалавриат-магистратура на базовое и специализированное высшее образование.
1: Мир.
0: Более 2 миллиарда человек в мире все еще не имеют доступа к чистой питьевой воде. Об этом сообщил замгенерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа. Также, по его словам, спрос на воду в странах Азии к 2030 году вырастет более чем на 50%. Ранее ООН опубликовала доклад, в котором сообщалось, что мир вступает в эпоху глобального водного банкротства. Согласно исследованиям, в настоящее время порядка 3 миллиардов человек проживают в регионах с сокращающимися или нестабильными водными запасами.
1: Транспорт.
0: Бензин за месяц в России подорожал на 0,6%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы Росстата, в которых приводится сравнение апрельских и мартовских цен. Отмечается, что рост цен на топливо для потребителей зафиксирован в 43 регионах. Заметнее всего показатели выросли в Чечне на 3% и Крыму на 2%. При этом в 5 регионах бензин стал дешевле. В Камчатском крае снижение цены составило 5%.
1: Новости на Дорожном радио.

это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей. Слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не рассказывай.

0: Крым Золото открывает свадебный сезон.
1: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
0: Крым Золото. Всегда отличная цена.
2: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
3: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
4: Долой черные пятницы. Даешь белые. Месяц белых пятниц. Торжество стиля и комфорта с новым поколением Amoda C5. Стильный, безопасный, комфортный. Камеры кругового обзора. Мультимедиа 15,6 дюймов. Климат-контроль даже для пассажиров сзади. Вентиляция сидений. Все для наслаждения и уверенности на дороге. От 2 100 000 рублей. Только в период белой пятницы. Черномор Авто. Симферополь. Белоглинка. Салгирная 33. Подробности 8-978-320-20-20.
2: Предложение действует в мае. Указана стоимость Amoda C5. Комплектация актив с прямой скидкой дилера.
5: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
2: Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Долой черные пятницы! Даешь белые! Месяц белых пятниц в Черномор Авто. Воспользуйтесь возможностью выгодно купить новинку. Кроссовер JQJ6. Плавный ход, полностью независимая подвеска, всевидящее око, камеры обзором 540 градусов, в салоне достойный комфорт, двухзонный климат-контроль и вентиляция сидений. JQJ6 в рамках акции «Белая пятница» всего от 2 100 000 рублей. Черномор Авто, Симферополь, Белоглинка, Салгирная 33. Подробности 8-978-530-30-30.
2: Указана стоимость JQJ6 комплектации «Актив» с прямой скидкой дилера. Предложение действует с 1 по 31 мая. Не оферта.
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
8: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера, новое шоу на телеканале НТВ.
6: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы по субботам в 23.05. Категория 16+.
0: Дорожное радио.

0: Реклама. Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Фатарийская 183.
1: В магазинах «Народный амбар». Сосиски филейские «Вязанка» 139,90 за 300 грамм. Тесто слоеное «Гастрошеф» в ассортименте 68,90 за 500 грамм.
2: Предложение действует с 16 по 31 мая 2026 года. Цена указана в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Народный амбар».
3: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Состройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио.
2: Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
5: О главном.
4: Президент России Владимир Путин сегодня проведет переговоры с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Ожидается, что по итогам переговоров главы государств подпишут 16 документов, в том числе совместное заявление о 7 основах дружбы и добрососедства народов. Также Путин примет участие в Евразийском экономическом форуме, где выступит с оценкой уровня цифровизации и развития искусственного интеллекта в мире и в рамках ЕАЭС. В России начали выпуск линзы «Ясень», которая заменяет хрусталик глаза при катаракте. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Минздрава. Там пояснили, что после установки линзы пациент может не носить очки, а при сочетании катаракты и возрастной дальнозоркости линза дает способность глазу фокусироваться на разных расстояниях. Для пациентов с другими заболеваниями глаз предусмотрены специальные модификации линзы. В Минздраве подчеркнули, что линза «Ясень» доступна россиянам по полису ОМС. Наличие борщевика на дачном участке не будет считаться основанием для изъятия земли. Об этом в беседе с ТАСС рассказал первый зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его словам, от практики, когда один биологический фактор грозил людям потерей земли, ушли. Теперь органы власти обязаны оценивать совокупность обстоятельств, а не выносить вердикт по одному растению. При этом депутат подчеркнул, что за владельцем участка сохраняется обязанность бороться с борщевиком. Россиян ожидает самое продолжительное рабочее лето за последние 3 года. Как пишет РИА Новости, об этом рассказали в обществе знания, пояснив, что летом при пятидневке россияне будут работать 65 дней, отдыхать 27. При этом самым загруженным месяцем станет июль, когда будет 23 рабочих дня и всего 8 выходных. Добавлю, ранее в финансовом университете при правительстве сообщили, что 3-дневные нерабочие дни в честь Дня России с 12 по 14 июня будут последними длинными выходными в нынешнем году. Процедуру техосмотра планируют улучшить к 2028 году. Комплекс мер, направленных на повышение эффективности ТО в части обеспечения безопасности движения, должны разработать Минтранс, МВД и Минсельхоз. Как пишет ТАСС, это предусмотрено планом правительства. Добавлю, сейчас ТО проводится для машин старше 4 лет, а также при очередной постановке на учет или установке новых агрегатов. Проверке подлежат тормоза, рулевое управление, свет, стеклоочистители, колеса, двигатель, зеркала и системы безопасности.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.

Мой дорогой цветок, живешь с собой вдвоем и веришь, что любить, пока еще не поздно. Тебе всегда тепло под питерским дождем, а я под золотым московским солнцем мерзну.

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону +7 978 555 50 50.
3: Застройщик ОСК «Статус забал». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: С группой компаний «Дом» море стало доступнее. Квартиры в клубном доме бизнес-класса «Панорама Парк» в Ялте. Первоначальный взнос 50% и ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Рассрочка без переплат от застройщика до сентября 2028 года. Клубный дом «Панорама Парк» в сердце Ялты.
3: Застройщик ООО «СЗ Инвестстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение действует с 1 апреля по 31 июля 2026 года.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23.00. 12+.
2: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
3: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
4: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы по субботам в 23.05. Категория 16+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Всем привет! С вами на волнах дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас...

0: «Пятерочка» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как в машине появились подушка и ремень. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Реклама.
2: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио.
2: Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
4: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске элементы пассивной безопасности, ремень и аэрбэг. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Одна из самых старых систем безопасности в машине – ремень. Оказывается, идею использовать такую систему предложил еще в начале 19 века сэр Джордж Кейли. Это вам не так называемый британский ученый, а настоящий английский исследователь и изобретатель. И, кстати, баронет. Но речь не о нем, а о ремнях безопасности. Первое использование подобной конструкции зафиксировано в 1913 году. Правда, это была не машина, а самолет. На автомобиле же первый ремень появился в 1949 году. Это была американская модель Nash Motors, и в этом авто была установлена бедренная система. Классический же трехточечный ремень впервые появился на Volvo PV544 в 1959 году. Первая подушка безопасности появилась на серийном автомобиле в 1971 году. Первопроходцем стал концерн Ford и его модель Taunus. Принцип работы аэрбэга с тех пор так и не менялся. По сути, это заряд взрывчатки, который почти мгновенно выпускает в ограниченный объем большую порцию газов. Сегодня система ремней и подушек безопасности работает как единый комплекс, где ремень является главным средством удержания, а подушка служит для смягчения удара. Они действуют синхронно. Работает это следующим образом. Датчики удара, встроенные в кузов, постоянно контролируют перегрузку автомобиля. Электронный блок управления, ЭБУ, анализирует силу удара и определяет, какие именно элементы нужно активировать. Если удар сильный, срабатывает пиропатрон ремня. Он мгновенно натягивает ленту, прижимая человека к спинке сиденья, чтобы исключить опасный рывок тела вперед. Одновременно с этим ЭБУ подает сигнал на пиропатрон подушки. Химическая реакция выделяет газ, который за долю секунды, около 2,5, надувает нейлоновый мешок. Человек по инерции продолжает двигаться вперед, но ремень начинает контролируемо ослабляться, а голова и грудь плавно погружаются в раскрывшуюся подушку. Учтите, что подушки рассчитаны на раскрытие строго для пристегнутого человека. В ином случае человек в момент аварии летит вперед до того, как аэрбэг успеет надуться и зафиксироваться. Итог – тяжелые травмы. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
3: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

про себя шепчу. Я тебя люблю.

0: Реклама. Новый «Теннет» только в мае. Всего от 1 миллиона 890 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Теннет» и «Черри Техносервис» в Симферополе на Ялтинской объездной, Оленчука, 52. Запись на тест-драйв 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiskrym.ru. Указана минимальная стоимость «Теннет» D4 Line МКБ «Передний привод» при покупке до 31 мая в кредит с учетом выгоды по программе «Трейдинг». Не оферта. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
2: Дорожное радио.

0: Реклама. Галя, у нас отмена!
1: Какая еще отмена?
0: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
2: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
3: Что произошло-то?
4: Ну, очень странная история.
5: Все именно то.
4: Чего?
5: Опаньки. Чем кажется.
3: Свидетели есть.
4: Версии нет.
5: Чувство правды.
6: А что это вы тут вынюхиваете, а?
7: Так работа у меня такая.
5: Новые серии.
4: Это не улики.
7: Это аргумент.
5: В пятницу в 18:10.
8: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
5: Вечерний детектив.
9: Пользуется таким успехом у женщин.
5: На канале ТВ-центр.
7: Узнаешь много интересного.
10: Возрастное ограничение 16+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91

0: сказку дамок все равно.
1: Реклама. Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону +7 978 555 50 50. Застройщик ОСС «СК Статус Запал». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. С группой компаний «Дом» море стало доступнее. Квартиры в клубном доме бизнес-класса «Панорама Парк» в Ялте. Первоначальный взнос 50% и ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Рассрочка без переплат от застройщика до сентября 2028 года. Клубный дом «Панорама Парк» в сердце Ялты. Застройщик ООО «СЗ-Инвестстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение действует с 1 апреля по 31 июля 2026 года.
2: На рынке недвижимости любят громкие слова. Уникальный проект, жизнь мечты, комфортные планировки. Когда все звучит одинаково, настоящий выбор становится вопросом вкуса. «Алькор». Новые дома в центре Симферополя. Для вас мы открыли двери. Центр. Вид. Приватность. Все совпало. Ваш код доступа 8-978-49-00. «Владоград». Меняем границы доступного.
1: Застройщик ООО «СЗ Тавр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Долой черные пятницы! Даешь белые! Месяц белых пятниц в Черномор-Авто. Воспользуйтесь возможностью выгодно купить новинку. Кроссовер JQJ6. Плавный ход. Полностью независимая подвеска. Всевидящее око. Камеры обзором 540 градусов. В салоне достойный комфорт. Двухзонный климат-контроль и вентиляция сидений. JQJ6 в рамках акции «Белая пятница». Всего от 2 100 000 рублей. Черномор-Авто. Симферополь, Белоглазовск. Линка Салгирная 33. Подробности 8-978-530-30-30.
1: Указана стоимость JQJ6 комплектации «Актив» с прямой скидкой дилера. Предложение действует с 1 по 31 мая. Не оферта.
2: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом» в Симферополе. Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
1: Застройщик ООО «СЗ НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Фатарийская 183.
1: Жилой комплекс «Море в Евпатории». Это море возможностей и море впечатлений.

0: ослышались. Траншевая ипотека. Лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Застройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекрайме.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Устают ноги к концу дня? Беспокоит спина или колени? Причина может быть в неправильной опоре стопы. Клиника «Ортомедцентр». Мы изготавливаем индивидуальные ортопедические стельки точно под вашу стопу. Профессиональная диагностика, точные замеры. Стельки снижают нагрузку и помогают двигаться без боли. Симферополь, улица Самокиша, 14А. Клиника «Ортомедцентр». Движение без боли начинается здесь. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Долой черные пятницы. Даешь белые. Месяц белых пятниц. Торжество стиля и комфорта с новым поколением «Амода C5». Стильный, безопасный, комфортный. Камеры кругового обзора. Мультимедиа 15,6 дюймов. Климат-контроль даже для пассажиров сзади. Вентиляция сидений. Все для наслаждения и уверенности на дороге. От 2 100 000 рублей. Только в период «Белой пятницы». Черномор Авто. Симферополь. Белоглинка. Салгирная 33. Подробности 8-978-320-20-20. Предложение действует в мае. Указана стоимость «Амода C5». Комплектация «Актив» с прямой скидкой дилера.
3: Вы давно были в Снеха-Сити? Заедьте просто посмотреть. Красивое пространство, большой выбор, все для дома, спокойно и с удовольствием. Снеха-Сити. Симферополь, генерала Васильева, 43.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.

Кто-то зовет их батя, кто-то отцом называет, а я называю папа, ведь лучше его не бывает. Папа очень был скромный всегда, улыбался на мой он вопрос –

0: Кто-то зовет их батя, кто-то отцом называет, а я называю папа, ведь лучше его не бывает.
1: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
2: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
5: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
7: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
8: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
9: Стоп, произошло-то?
10: Ну, очень странная история.
11: Все именно то.
10: Чего?
12: Опаньки.
11: Чем кажется.
9: Свидетели есть.
10: Версии нет.
11: Чувство правды.
13: А что это вы тут вынюхиваете, а?
12: Так работа у меня такая.
11: Новые серии.
10: Это не улики.
12: Это аргумент.
11: В пятницу в 18:10.
10: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
11: Вечерний детектив.
10: Пользуется таким успехом у женщин.
11: На канале ТВ-центр.
12: Узнаешь много интересного.
14: Возрастное ограничение 16+.
1: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Крым Золото открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: Крым Золото. Всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
5: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
6: На рынке недвижимости любят громкие слова. Уникальный проект, жизнь мечты, комфортные планировки. Когда все звучит одинаково, настоящий выбор становится вопросом вкуса. «Алькор» – новые дома в центре Симферополя. Для вас мы открыли двери. Центр, вид, приватность. Все совпало. Ваш код доступа 8-978-49-00. «Владоград». Меняем границы доступного. Застройщик ОСЗ «Тавр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Боль возвращается снова и снова? Клиника «Ортомедцентр». У нас есть решение, которое работает глубже. Ударно-волновая терапия, физиопроцедуры, современное оборудование для восстановления. Процедуры помогают снять боль, убрать мышечные блоки и улучшить подвижность. Симферополь, улица Самокиша, 14А. Клиника «Ортомедцентр». Не просто облегчение. Запуск восстановления организма. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
9: Дорожное радио.

0: Реклама. Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону плюс 7 978 555 50 50. Застройщик ОСК статус опал. Проектная декларация размещена на сайте nas.dom.rf. Новый Теннет. Только в мае. Всего от 1 миллиона 890 тысяч рублей. В официальном дилерском центре Теннет и Черри Техносервис. В Симферополе. На Ялтинской объездной. Оленчука 52. Запись на тест-драйв. 8-908-015-75-57. Или на сайте cherrydefiskrym.ru. Указана минимальная стоимость Теннет Т4 Лайн. МКБ. Передний привод при покупке до 31 мая в кредит с учетом выгоды по программе трейдинг. Не оферта. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: С группой компаний «Дом» море стало доступнее. Квартиры в клубном доме бизнес-класса «Панорама Парк» в Ялте. Первоначальный взнос 50% и ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Рассрочка без переплат от застройщика до сентября 2028 года. Клубный дом «Панорама Парк» в сердце Ялты.
2: Застройщик ООО «СЗ Инвест». Строй. Проектная декларация на nas.dom.rf. Предложение действует с 1 апреля по 31 июля 2020. 26-го года.
3: Долой черные пятницы! Даешь белые! Месяц белых пятниц в Черномор-Авто. Воспользуйтесь возможностью выгодно купить новинку. Кроссовер JQ J6. Плавный ход. Полностью независимая подвеска. Всевидящее око. Камеры обзором 540 градусов. В салоне достойный комфорт. Двухзонный климат-контроль и вентиляция сидений. JQ J6 в рамках акции «Белая пятница». Всего от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Черномор-Авто. Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-530-30-30.
2: Указана стоимость JQ G6 комплектации «Актив» с прямой скидкой дилера. Предложение действует с 1 по 31 мая. Не оферта.
4: В магазинах «Народный амбар». Шашлык и свинина охлажденный 259,90 за килограмм. Колбаса вареная «Докторская» «Совнарком» 349,90 за килограмм.

0: 2026 года. Цена указана в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Народный бар».
1: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
0: Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Муз-ТВ приглашает.
3: 6 июня.
2: Москва. Лайф-арена.
3: Премия Муз-ТВ-2026.
2: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходите и окажитесь там, где рождается движение. 6 июня.
3: Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ «Движение».
3: Категория 16+.
4: Ура, премия!
5: Еее, и мне пришла.
4: И мне.
6: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
5: О, да.
7: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках внести и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
8: Что произошло-то?
9: Ну, очень странная история.
10: Все именно то.
9: Чего?
10: Опаньки. Чем кажется?
8: Свидетели есть.
9: Версии нет.
10: Чувство правды.
11: А что это вы тут вынюхиваете, а?
12: Так работа у меня такая.
10: Новые серии.
9: Это не улики.
12: Это аргумент.
10: В пятницу в 18:10.
9: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
10: Вечерний детектив.
9: Пользуется таким успехом женщин.
10: На канале ТВ-центр.
12: Узнаешь много интересного.
7: Возрастное ограничение 16+.
0: Дорожное радио.

каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: answer.
1: Пристегнуть ремни.
2: Путешествие с удовольствием.
1: На Дорожном радио.
3: Привет, с вами Тимофей Гордеев. В свежем выпуске «Путешествие с удовольствием» расскажу вам о том, какими фестивалями начнет лето Кронштадт, где в России реже всего происходит ДТП с участием автопутешественников и за счет чего набирает популярность среди туристов Лаос. Сейчас продолжим наслаждаться любимыми песнями, а в середине часа начнем «Путешествие с удовольствием».
2: Реклама. Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Фатарийская 183.
4: Дом – это место, где хорошо всем. И все, что делает его красивым – Снеха-Сити. Мебель, свет и декор. Спокойно, красиво, в одном месте. Снеха-Сити. Симферополь, Генерала Васильева, 43.
5: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
6: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом» в Симферополе. Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skyparkdefiskraimea.ru.
7: Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Долой черные пятницы, даешь белые. Месяц белых пятниц – торжество стиля и комфорта с новым поколением Amoda C5. Стильный, безопасный, комфортный. Камеры кругового обзора, мультимедиа 15,6 дюймов, климат-контроль даже для пассажиров сзади, вентиляция сидений. Все для наслаждения и уверенности на дороге. От 2 100 000 рублей. Только в период «Белой пятницы». Черномор Авто. Симферополь. Белоглинка. Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-20-20.
7: Предложение действует в мае. Указана стоимость Amoda C5. Комплектация актив с прямой скидкой дилера.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Здравствуйте! С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Пристегнуть ремни.
2: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
4: Привет всем любителям путешествий, с вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, какими фестивалями начнет лето Кронштадт, где в России реже всего происходит ДТП с участием автопутешественников и за счет чего набирает популярность среди туристов Лаос.
2: Добро пожаловать!
4: Две стихии охватят в начале лета фестивали в Кронштадте. Оценить мастерство яхтсменов и насладиться в целом парусными гонками можно будет на фестивале «Паруса Кронштадта». В то время как спортсмены будут соревноваться в Финском заливе, на берегу устроят концерты, лекции и дегустации блюд морских регионов мира. Фестиваль пройдет 3-6 июня. К водной стихии прибавят и воздушную. На территории форта Константин 6-7 июня будет проходить фестиваль воздушных змеев «Фортолет». Как сообщает РИА Новости, здесь будут запускать воздушных змеев в виде русалок, драконов, котов и гекконов. И размера самого разного – от 7 до 30 метров.
2: На дороге.
4: Пожелание хорошей дороги и счастливого пути, конечно, приятно, но не всегда спасает от дорожных коллизий. И когда что-то случается, автопутешественникам помогает ОСАГО. А статистика подсказывает нам, где таких случаев больше, где меньше. Как показывают данные страхового дома ВСК, чаще всего ДТП происходит во время путешествий по Москве и Подмосковью, Новосибирской области и Петербургу. А безопаснее всего путешествовать на машине по трассам Северного Кавказа. Друзья, куда бы вы ни отправились, пусть ваше путешествие пройдет ровно и только с приятными приключениями.
2: Едем дальше.
4: Любознательный турист всегда охочий до нового. Россияне, отдыхавшиеся в Таиланде, Камбодже и Вьетнаме, стали обращать внимание на их соседа – Лаос. Как отмечает Ассоциация туроператоров России, сейчас россияне, если и выбирают Лаос, то как дополнение к вышеназванным пляжным странам. И все же, не имеющий выхода к морю Лаос, кто-то посещает целенаправленно. Правда, тут надо изловчиться в плане логистики. Прямых регулярных рейсов из России в Лаос нет. Самые удобные стыковки через Вьетнам, Китай или Таиланд. Зато, когда доберешься, получаешь кусочек спокойной Древней Азии. Древняя столица Лаоса – Луанг-Прабанг, буддийские храмы, пещеры, водопады и маршруты по Индокитаю.
3: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
4: Дорожное радио вместе в пути.
2: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

ласковый прибой. Или в Подмосковье роща вдоль пригорка, только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

знаю, что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Реклама.
1: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс. Ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис». Секрет вашей кухни. «Олис». Всегда кстати к вашему столу.
2: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека. Лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Застройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекрайме.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. Не оферта, АО «Альфа-банк».
1: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
2: Скидка «Мания» в «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Муз-ТВ приглашает.
6: 6 июня.
5: Москва.
6: Лайф-арена.
5: Премия Муз-ТВ 2026.
6: Движение.
5: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходите и окажитесь там, где рождается движение. 6 июня.
6: Лайф-арена.
5: Премия Муз-ТВ «Движение».
6: Категория 16+.
7: Дорожное радио.
8: Жизнь не только

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

0: Реклама.
1: События, которые ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж. Новый «Теннет» только в мае. Всего от 1 миллиона 890 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Теннет» и «Черри Техносервис» в Симферополе, на Ялтинской объездной, Оленчука, 52. Запись на тест-драйв 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiskrym.ru. Указана минимальная стоимость «Теннет» D4 Line, МКБ, передний привод при покупке на 31 мая в кредит с учетом выгоды по программе «Трейдинг». Не оферта, ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Отношения России и Казахстана находятся на подъеме. Об этом президент Владимир Путин заявил на переговорах с казахстанским коллегой в Астане. Касым-Жомарт Токаев, в свою очередь, добавил, что между Россией и Казахстаном сформирован пул почти из 200 совместных проектов с общим объемом инвестиций более 50 миллиардов долларов. Лидеры двух стран подписали совместное заявление о 7 основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана. Также были заключены договоренности на строительство АЭС и расширение сотрудничества в нефтяной сфере.
0: Россия.
1: В России вводится обязательная маркировка многоразовых электронных сигарет. С 1 сентября участники рынка должны зарегистрироваться в системе «Честный знак», а с 1 декабря наносить специальные коды на сами устройства. Такое решение приняло правительство. Жители России стали меньше путешествовать по стране. Спрос на летние туры по России снизился примерно на 5% по сравнению с прошлым годом. Только два региона из десятки самых популярных у туристов показали рост спроса. Это Крым и Краснодарский край. По мнению Российского союза туриндустрии, снижение интереса к турпоездкам – это естественная коррекция рынка после нескольких лет бурного роста. А укрепившийся рубль делает более привлекательными для россиян зарубежные поездки, передают мнение представителей индустрии агентства «Интерфакс». Президент России сможет устанавливать особый порядок государственной регистрации морских и речных судов, если это потребуется для обеспечения экономического суверенитета страны. Соответствующий закон Госдума утвердила в окончательных чтениях. Документ также разрешает ограничивать доступ к информации о юридических лицах судовладельцах, вводить упрощенный порядок найма экипажей или особые условия ведения судовых документов и использования судов для перевозок. В Индии готовится запустить необычный водородный поезд. 10-вагонный состав в пробном режиме станет курсировать в соседнем с городом Дели штате. Инфраструктура для хранения водорода и заправочная станция там уже построены. Технология водородных топливных элементов позволяет вырабатывать электричество за счет химической реакции с кислородом, а единственным продуктом выбросов такого экологичного поезда является водяной пар. Отмечу, что железнодорожный транспорт на водороде уже развивают Германия, Япония, Китай и США.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Фатарийская 183.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
2: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
3: ОККО представляет.
4: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
5: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
6: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
7: Премьера сериала «След Чикатило» только в ОККО. 18+.
8: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходите и окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
9: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91

0: Реклама. Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Правительство утвердило новые правила пожарной безопасности в лесах. Документ вводит прямой запрет на использование открытого огня под кронами деревьев, на торфяниках, в хвойных молодняках и местах заготовки древесины. Также новые правила напрямую запрещают использование пиротехники в лесах в пожароопасный сезон. Постановление правительства вступит в силу 1 сентября и будет действовать 6 лет.
0: Россия.
1: Министерство финансов выступило против ручного управления топливным рынком и отмены демпферного механизма. Замминистра Алексей Сазанов заявил, что понятные и четкие правила эффективнее, чем любое индивидуальное регулирование. Ранее в Госдуме прозвучало предложение рассчитывать компенсации для каждого нефтеперерабатывающего завода отдельно. Российские туристы в Анталье ждут вылета из-за отмены рейсов. Авиакомпания Air Anka не получила разрешения на полеты в Россию после 25 мая, хотя продавала билеты до конца октября. Теперь туроператоры, заказавшие чартеры у воздушного перевозчика, за свой счет продлевают туристам проживание в отелях Анталье. Роскосмос назвал дату следующего пилотируемого запуска на орбиту. 14 июля к Международной космической станции из Байконура отправится российско-американский экипаж. В состав миссии МКС-75 войдут космонавты Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон, бывший медицинский директор компании SpaceX. Напомню, накануне российские космонавты Сергей Куцверчков и Сергей Микаев впервые в этом году вышли в открытый космос с борта МКС.
0: Транспорт.
1: Беспилотные фуры впервые в истории перевезли грузы между Россией и Казахстаном. Грузовики успешно преодолели госграницу и проехали часть пути в автономном режиме. Событие прошло в рамках государственного визита президента Владимира Путина в Астану. Отмечается, что беспилотные перевозки между странами стали возможны благодаря российским разработкам КАМАЗа. Речь об автономных тягачах «Маяк-2» третьего уровня автономности, то есть водитель находится в кабине, однако система управляет сама. Сейчас почти два десятка таких беспилотных фур курсируют в России по федеральным трассам М-11, М-12 и центральной кольцевой столичного региона. Беспилотные КАМАЗы уже прошли почти 6 миллионов километров без единой аварии и нарушений ПДД.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс, ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис» – секрет вашей кухни. «Олис» – всегда кстати к вашему столу.
3: С группой компаний «Дом» море стало доступнее. Квартиры в клубном доме бизнес-класса «Панорама Парк» в Ялте. Первоначальный взнос 50% и ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Рассрочка без переплат от застройщика до сентября 2028 года. Клубный дом «Панорама Парк» в сердце Ялты. Застройщик ООО «СЗ Инвест». Строй проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение действует с 1 апреля по 31 июля 2026 года.
4: В магазинах «Народный амбар». Эскимо кафе-мороженое 47,90. Кофе-растворимый Жардин Голд 539,90.
5: Предложение действует с 16 по 31 мая 2026 года. Цена указана в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Народный амбар».
6: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека. Лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море».
7: Застройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
9: Дорожное радио.

0: Реклама. Галя, у нас отмена!
1: Какая еще отмена?
0: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
2: Акция для ИП и ЮЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Стоп, произошло-то?
4: Ну, очень странная история.
5: Все именно то.
4: Чего?
5: Опаньки. Чем кажется?
6: Свидетели есть.
4: Версии нет.
5: Чувство правды.
7: А что это вы тут вынюхиваете, а?
8: Так работа у меня такая.
5: Новые серии.
4: Это не улики.
8: Это аргумент.
5: В пятницу в 18:10.
4: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
5: Вечерний детектив.
4: Пользуется таким успехом у женщин.
5: На канале ТВ-центр.
8: Узнаешь много интересного.
2: Возрастное ограничение 16+.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
12: Муз-ТВ приглашает.
13: 6 июня.
12: Москва. Лайф-арена.
13: Премия Муз-ТВ 2026.
12: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходите и окажитесь там, где рождается движение. 6 июня.
13: Лайф-арена.
12: Премия Муз-ТВ «Движение».
13: Категория 16+.
14: Ура, премия!
15: И мне пришла.
14: И мне.
16: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
15: О, да.
2: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
12: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

ней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

0: Реклама. Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Фатарийская 183.
1: Крым Золото открывает свадебный сезон.
2: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: Крым Золото. Всегда отличная цена.
3: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
4: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону плюс 7 978 555 50 50.
5: Застройщик ОСГ СК «Статус Апал». Проектная декларация размещена на сайте nas.dom.rf.
6: Новый «Теннет» только в мае. Всего от 1 миллиона 890 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Теннет» и «Черри Техносервис» в Симферополе, на Ялтинской объездной, Оленчука, 52. Запись на тест-драйв 8 978 015 75 57 или на сайте cherrydefiskrym.ru.
7: Указана минимальная стоимость ТНТ 4 лайн, МКБ, передний привод при покупке до 31 мая в кредит с учетом выгоды по программе трейдинг. Не оферта, ПАО «Сбербанк».
8: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Привет, это Никита, Олигор. Мы открыли новую автоматическую заправку в Симферополе на проспекте Победы 235 возле автостанции «Восточная». На Олигор каждый день четкая доза налива нефтепродуктов и правильный бензин. Приезжай на Олигор заправиться правильным бензином.
10: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skyparkdefiskraimea.ru.
11: Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
12: Вы давно были в Снеха-Сити? Заедьте просто посмотреть. Красивое пространство, большой выбор. Все для дома. Спокойно и с удовольствием. Снеха-Сити. Симферополь. Генерала Васильева, 43.
13: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
14: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
3: О главном.
4: Вступили в силу новые правила оценки автошкол. На официальном сайте госавтоинспекции будут публиковаться рейтинги автошкол, в которых учтут количество учеников, сдавших на права с первой попытки, и число аварий по вине выпускников в течение 2 лет после получения прав. При этом в основу первых рейтингов лягут отчеты за 2027 год. Это означает, что первые официальные списки лучших учебных заведений для будущих водителей появятся не ранее февраля 2028 года.
3: Россия.
4: Госдума подготовила поправки к законопроекту, который призван защитить граждан от кибермошенников. В частности, в рамках законопроекта «Антифрод-2» не планируется вводить плату за внесение телефонов в единую базу имей-номеров. Также звонки из-за границы не будут блокироваться автоматически. Решение о запрете станет принимать сам абонент. Снять этот запрет он сможет, только лично посетив МФЦ. Грузия готовится официально открыть железную дорогу от Баку до турецкого Карса через Батуми. Церемония назначена на 2 июня при участии представителей Грузии, Турции, а также Азербайджана, выдавшего кредит на строительство железнодорожной магистрали. Технические поезда ходили по магистрали Баку-Тбилиси-Карс с 2017 года, однако железная дорога работала в тестовом режиме. Ожидается, что официальное открытие железнодорожной магистрали увеличит привлекательность доставки грузов по Транскаспийскому коридору. Он, напомню, из Китая и Центральной Азии ведет в Европу через Казахстан, Азербайджан, Грузию и Турцию. Обязательная маркировка многоразовых электронных сигарет вводится в России с 1 сентября. Участники рынка с начала осени должны регистрироваться в системе «Честный знак», а с декабря начать наносить специальные коды на сами устройства. Такое решение приняло правительство. Автомобили «Лада Веста» появятся в каршеринге. «АвтоВАЗ» начал поставки этой модели сервисом поминутной аренды. В ближайшее время 165 седанов «Веста» пополнят московский автопарк. Автомобили будут работать в прокате в комплектации «Практик» со 106-сильным двигателем и вариатором, а также АБС и системой курсовой устойчивости. Об этом пишут «Известия». По данным издания, ставку на российские машины участники рынка каршеринга объяснили в том числе стабильностью поставок, снижением валютных рисков, лучшей приспособленностью авто к российским дорогам и климату, а также доступностью запчастей и сервиса.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Острая боль в суставах? Не ждите. Нужно действовать быстро. Клиника «Ортомедцентр». Проводим лечебные блокады и инъекции. Препарат поступает точно в очаг воспаления, снимая отек и возвращая подвижность. Симферополь, улица Самокиша, 14А. Клиника «Ортомедцентр». Жить без боли реально. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека. Лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Застройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.
2: Браво!

0: Реклама.
1: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
2: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости KVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный KVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры KVL City и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 13+.
5: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
6: столько
5: в богатстве?
6: Условий.
7: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
8: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
9: ОККО представляет.
10: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
11: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой...
12: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
13: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
14: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
15: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
16: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
17: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы по субботам в 23.05. Категория 16+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastown открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastown. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Крым Золото открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: Крым Золото. Всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
5: Долой черные пятницы. Даешь белые. Месяц белых пятниц. Торжество стиля и комфорта с новым поколением Амода C5. Стильный, безопасный, комфортный. Камеры кругового обзора. Мультимедиа 15,6 дюймов. Климат-контроль даже для пассажиров сзади. Вентиляция сидений. Все для наслаждения и уверенности на дороге. От 2 100 000 рублей. Только в период Белой пятницы. Черномор Авто. Симферополь. Белоглинка. Салгирная 33. Подробности 8-978-320-2020.
4: Предложение действует в мае. Указана стоимость Амода C5. Комплектация актив с прямой скидкой дилера.
6: На рынке недвижимости любят громкие слова. Уникальный проект, жизнь мечты, комфортные планировки. Когда все звучит одинаково, настоящий выбор становится вопросом вкуса. Алькор. Новые дома в центре Симферополя. Для вас мы открыли двери. Центр. Вид. Приватность. Все совпало. Ваш код доступа 8-978-49-00. Владоград. Меняем границы доступного. Застройщик ООО «СЗ Тавр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Усталость и ломота. Не игнорируйте сигналы организма. Мы найдем причину. Клиника «Ортомедцентр». Вы сдаете анализы, специалисты подбирают капельницы, выводим токсины, восполняем дефициты, убираем воспаление. Симферополь, улица Самукиша, 14А. Клиника «Ортомедцентр». Верните себе энергию. Есть противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Долой черные пятницы! Даешь белые! Месяц белых пятниц в Черномор Авто. Воспользуйтесь возможностью выгодно купить новинку – кроссовер GQJ6. Плавный ход, полностью независимая подвеска, всевидящее око, камеры обзором 540 градусов, в салоне достойный комфорт, двухзонный климат-контроль и вентиляция сидений. GQJ6 в рамках акции «Белая пятница» всего от 2 100 000 рублей. Черномор Авто, Симферополь, Белоглинка, Салгирная 33. Подробности 8-978-530-30-30.
4: Указана стоимость GQJ6 комплектации «Актив» с прямой скидкой дилера. Предложение действует с 1 по 31 мая. Не оферта.
9: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
10: Дорожное радио.

0: представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Кружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: Реклама. Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Фатарийская 183.
1: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да, кетчуп и майонез торговой марки Олис созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки Олис. Торговая марка Олис всегда, кстати, к вашему столу.
2: С группой компаний «Дом» море стало доступнее. Квартиры в клубном доме бизнес-класса «Панорама Парк» в Ялте. Первоначальный взнос 50% и ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Рассрочка без переплат от застройщика до сентября 2028 года. Клубный дом «Панорама Парк» в сердце Ялты.
3: Застройщик ООО «СЗ-Инвестстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение действует с 1 апреля по 31 июля 2026 года.
4: В магазинах «Народный амбар». Сосиски филейские «Вязанка» 139,90 за 300 грамм. Тесто слоеное «Гастрошеф» в ассортименте 68,90 за 500 грамм.
5: Предложение действует с 16 по 31 мая 2026 года. Цена указана в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Народный амбар».
6: Привет, это Никита, Олигор. Мы открыли новую автоматическую заправку в Симферополе на проспекте Победы 235, возле автостанции «Восточная». На Олигор каждый день четкая доза налива нефтепродуктов и правильный бензин. Приезжай на Олигор заправиться правильным бензином.
7: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом» в Симферополе. Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
3: Застройщик ООО «СЗ НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978.
9: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель Данет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: ОККО представляет.
10: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
11: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
12: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
13: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
14: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта. АО «Альфа-банк».
15: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
16: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы по субботам в 23.05. Категория 16+.
17: Галя, у нас отмена!
18: Какая еще отмена?
17: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
19: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону +7 978 555 50 50. Застройщик ОСК «Статус обал». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Дом – это место, где хорошо всем. И все, что делает его красивым – Снеха-Сити. Мебель, свет и декор. Спокойно, красиво, в одном месте. Снеха-Сити. Симферополь, генерала Васильева, 43.
3: Долой черные пятницы, даешь белые. Месяц белых пятниц в Черномор-Авто. Воспользуйтесь возможностью выгодно купить новинку. Кроссовер JQ J6. Плавный ход, полностью независимая подвеска, всевидящее око, камеры обзором 540 градусов. В салоне достойный комфорт, двухзонный климат-контроль и вентиляция сидений. JQ J6 в рамках акции «Белая пятница» всего от 2 100 000 рублей. Черномор-Авто, Симферополь, Белогвардейск, Салгирная, 33. Подробности 8-978-530-30-30.
4: Указана стоимость JQ G6 комплектации «Актив» с прямой скидкой дилера. Предложение действует с 1 по 31 мая. Не оферта.
5: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
6: Привет, это Никита, Олигор. Мы открыли новую автоматическую заправку в Симферополе на проспекте Победы 235 возле автостанции «Восточная». На Олигор каждый день четкая доза налива нефтепродуктов и правильный бензин. Приезжай на Олигор заправиться правильным бензином.
7: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Состройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978.
9: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Количество банковских карт у одного человека ограничат 20. При этом власти откажутся от ранее предлагавшегося ограничения на 5 карточек в одном банке. Все счета можно будет открывать и в одной финансовой организации. Это следует из поправок, подготовленных Госдумой ко второму чтению законопроекта «Антифрод 2.0». Он призван защитить граждан от кибермошенников. Также из документа убрали пункты о введении платы за внесение телефонов в единую базу имей-номеров и запрет на звонки из-за границы по умолчанию.
0: Россия.
1: Правительство, между тем, утвердило новые правила пожарной безопасности в лесах. С 1 сентября вводится прямой запрет на использование пиротехники в лесных массивах в пожароопасный сезон. Открытый огонь нельзя будет также разводить под кронами деревьев, на торфяниках и местах заготовки древесины. А мониторинг лесных пожаров власти станут проводить в том числе с помощью геоинформационных систем и специального программного обеспечения. Отношения России и Казахстана находятся на подъеме. Об этом президент Владимир Путин заявил на переговорах с казахстанским коллегой в Астане. Касым-Жомарт Токаев, в свою очередь, добавил, что между Россией и Казахстаном сформирован пул почти из 200 совместных проектов. Лидеры двух стран подписали совместное заявление о 7 основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана. Также были заключены договоренности на строительство АЭС и расширение сотрудничества в нефтяной сфере. В России вводится обязательная маркировка многоразовых электронных сигарет. С 1 сентября участники рынка должны зарегистрироваться в системе «Частный знак», а с 1 декабря наносить специальные коды на сами устройства. Такое решение приняло правительство. При этом жидкости для заправки, стики и одноразовые электронки продолжат маркировать в рамках товарной группы «Табак». Их оборот регулируют отдельные документы.
0: Транспорт.
1: Суда на подводных крыльях свяжут Самару и Сызрань с июля. Новый маршрут откроется в тестовом режиме и будет работать только по выходным до конца лета. По Волге пассажиров станет перевозить модернизированный теплоход «Восход-08». Путь в 120 километров между Самарой и Сызранью он сможет преодолевать примерно за 2 часа. А уже с понедельника 4 судна на подводных крыльях «Валдай» начнут курсировать по Волге от Самары до сел Ширяево и Винновка.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: На рынке недвижимости любят громкие слова. Уникальный проект, жизнь мечты, комфортные планировки. Когда все звучит одинаково, настоящий выбор становится вопросом вкуса. «Алькор» – новые дома в центре Симферополя. Для вас мы открыли двери. Центр, вид, приватность. Все совпало. Ваш код доступа 8-978-49-00. «Владоград». Меняем границы доступного. Застройщик ООО «СЗ Тавр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Долой черные пятницы. Даешь белые. Месяц белых пятниц. Торжество стиля и комфорта с новым поколением «Амода C5». Стильный, безопасный, комфортный. Камеры кругового обзора. Мультимедиа 15,6 дюймов. Климат-контроль даже для пассажиров сзади. Вентиляция сидений. Все для наслаждения и уверенности на дороге. От 2 100 000 рублей. Только в период «Белой пятницы». Черномор Авто. Симферополь. Белоглинка. Салгирная 33. Подробности 8-978-320-20-20. Предложение действует в мае. Указана стоимость «Амода C5». Комплектация «Актив» с прямой скидкой дилера.
4: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skyparkdefiskraimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Новый «Теннет» только в мае. Всего от 1 890 000 рублей. В официальном дилерском центре «Теннет» и «Черри Техносервис» в Симферополе. На Ялтинской объездной. Оленчука, 52. Запись на тест-драйв 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiskrym.ru.
6: Указана минимальная стоимость «Теннет» Т4 Лайн МКБ «Передний привод» при покупке до 31 мая в кредит с учетом выгоды по программе «Трейдинг». Не оферта. ПАО «Сбербанк».
7: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама.
1: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Тенет Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый 190-200 граммов. 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте!
7: Мы импровизаторы, а это премьера, новое шоу на телеканале НТВ.
8: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы по субботам в 23:05. Категория 16+.
9: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Реклама.
1: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
2: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
3: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ-2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходите и окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: Дорожное радио.

0: Ставрополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске элементы пассивной безопасности, ремень и аэрбэг. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Одна из самых старых систем безопасности в машине – ремень. Оказывается, идею использовать такую систему предложил еще в начале 19 века сэр Джордж Кейли. Это вам не так называемый британский ученый, а настоящий английский исследователь и изобретатель. И, кстати, баронет. Но речь не о нем, а о ремнях безопасности. Первое использование подобной конструкции зафиксировано в 1913 году. Правда, это была не машина, а самолет. На автомобиле же первый ремень появился в 1949 году. Это была американская модель Nash Motors, и в этом авто была установлена бедренная система. Классический же трехточечный ремень впервые появился на Volvo PV544 в 1959 году. Первая подушка безопасности появилась на серийном автомобиле в 1971 году. Первопроходцем стал концерн Ford и его модель Taunus. Принцип работы аэрбэга с тех пор так и не менялся. По сути, это заряд взрывчатки, который почти мгновенно выпускает в ограниченный объем большую порцию газов. Сегодня система ремней и подушек безопасности работает как единый комплекс, где ремень является главным средством удержания, а подушка служит для смягчения удара. Они действуют синхронно. Работает это следующим образом. Датчики удара, встроенные в кузов, постоянно контролируют перегрузку автомобиля. Электронный блок управления, ЭБУ, анализирует силу удара и определяет, какие именно элементы нужно активировать. Если удар сильный, срабатывает пиропатрон ремня. Он мгновенно натягивает ленту, прижимая человека к спинке сиденья, чтобы исключить опасный рывок тела вперед. Одновременно с этим ЭБУ подает сигнал на пиропатрон подушки. Химическая реакция выделяет газ, который за долю секунды, около 0,05, надувает нейлоновый мешок. Человек по инерции продолжает двигаться вперед, но ремень начинает контролируемо ослабляться, а голова и грудь плавно погружаются в раскрывшуюся подушку. Учтите, что подушки рассчитаны на раскрытие строго для пристегнутого человека. В ином случае человек в момент аварии летит вперед до того, как аэрбэг успеет надуться и зафиксироваться. Итог – тяжелые травмы. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Беспилотные фуры впервые в истории перевезли грузы между Россией и Казахстаном. Грузовики успешно преодолели госграницу и проехали часть пути в автономном режиме. Событие прошло в рамках государственного визита президента Владимира Путина в Астану. Отмечается, что беспилотные перевозки между странами стали возможны благодаря российским разработкам КАМАЗа. Речь об автономных тягачах «Маяк-2» третьего уровня автономности, то есть водитель находится в кабине, однако система управляет сама. Госдума подготовила поправки к законопроекту, который призван защитить граждан от кибермошенников. В частности, в рамках законопроекта «Антифрод-2» не планируется вводить плату за внесение телефонов в единую базу имей-номеров. Также звонки из-за границы не будут блокироваться автоматически. Решение о запрете станет принимать сам абонент. Снять этот запрет он сможет, только лично посетив МФЦ. Роскосмос назвал дату следующего пилотируемого запуска на орбиту. 14 июля к Международной космической станции из Байконура отправится российско-американский экипаж. В состав миссии МКС-75 войдут космонавты Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон, бывший медицинский директор компании SpaceX. Напомню, российские космонавты Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев впервые в этом году вышли в открытый космос с борта МКС. За 6 часов они в том числе смонтировали аппаратуру для изучения солнечных вспышек. Вступили в силу новые правила оценки автошкол. На официальном сайте госавтоинспекции будут публиковаться рейтинги автошкол, в которых учтут количество учеников, сдавших на права с первой попытки, и число аварий по вине выпускников в течение 2 лет после получения прав. При этом в основу первых рейтингов лягут отчеты за 2027 год. Это означает, что первые официальные списки лучших учебных заведений для будущих водителей появятся не ранее февраля 2028 года.
0: Транспорт.
1: В Индии готовится запустить необычный водородный поезд. Единственным продуктом выбросов такого экологичного поезда является водяной пар. 10-вагонный состав в пробном режиме станет курсировать в соседнем с городом Дели штате. Отмечу, что железнодорожный транспорт на водороде уже развивают Германия, Япония, Китай и США. В России идет разработка такого состава. Тестировать его планируют на Сахалине.
0: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

счастлива этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем, знаю,

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, реши.

Дорожное радио. Симферополь 91

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
2: Что произошло-то?
3: Ну, очень странная история.
4: Все именно то.
3: Чего?
4: Опаньки. Чем кажется.
2: Свидетели есть.
3: Версии нет.
4: Чувство правды.
5: А что это вы тут вынюхиваете, а?
6: Так работа у меня такая.
4: Новые серии.
3: Это не улики.
6: Это аргумент.
4: В пятницу в 18:10.
3: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
4: Вечерний детектив.
3: Пользуется таким успехом у женщин.
4: На канале ТВ-центр.
6: Узнаешь много интересного.
7: Возрастное ограничение 16+.
0: Дорожное радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Здравствуйте! С вами на волнах дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

мы с тобой. Знаю, что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Шпаги звон, как звон бокала.

уноси готовенького. Вжик, вжик, вжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите. Ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: товар. На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав, поет и обо мне.
1: Бжик, бжик, бжик. Уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым сам держи.

Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни. Дорожная.

0: Дорожное радио.
1: Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас, если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас, если у вас друга нет, друга нет.

нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать.

0: Скажи пяти мне, как это нет вопросов? Ты знаешь, это дело серьезное, тут подход нужен.
1: Ну, что скажешь, разведка?
0: А вы, моя милая, будете отвечать по всей строгости закона, как положено.
2: А чё ж сыграть-то? Мурку!
0: Люди это любят. А у вас как с жилплощадью сейчас? Нормально?
2: Ненормально, ненормально.
3: Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске элементы пассивной безопасности, ремень и аэрбэг. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Одна из самых старых систем безопасности в машине – ремень. Оказывается, идею использовать такую систему предложил еще в начале 19 века сэр Джордж Кейли. Это вам не так называемый британский ученый, а настоящий английский исследователь и изобретатель. И, кстати, баронет. Но речь не о нем, а о ремнях безопасности. Первое использование подобной конструкции зафиксировано в 1913 году. Правда, это была не машина, а самолет. На автомобиле же первый ремень появился в 1949 году. Это была американская модель Nash Motors, и в этом авто была установлена бедренная система. Классический же трехточечный ремень впервые появился на Volvo PV544 в 1959 году. Первая подушка безопасности появилась на серийном автомобиле в 1971 году. Первопроходцем стал концерн Ford и его модель Taunus. Принцип работы аэрбэга с тех пор так и не менялся. По сути, это заряд взрывчатки, который почти мгновенно выпускает в ограниченный объем большую порцию газов. Сегодня система ремней и подушек безопасности работает как единый комплекс, где ремень является главным средством удержания, а подушка служит для смягчения удара. Они действуют синхронно. Работает это следующим образом. Датчики удара, встроенные в кузов, постоянно контролируют перегрузку автомобиля. Электронный блок управления, ЭБУ, анализирует силу удара и определяет, какие именно элементы нужно активировать. Если удар сильный, срабатывает пиропатрон ремня. Он мгновенно натягивает ленту, прижимая человека к спинке сиденья, чтобы исключить опасный рывок тела вперед. Одновременно с этим ЭБУ подает сигнал на пиропатрон подушки. Химическая реакция выделяет газ, который за долю секунды, около 2,5, надувает нейлоновый мешок. Человек по инерции продолжает двигаться вперед, но ремень начинает контролируемо ослабляться, а голова и грудь плавно погружаются в раскрывшуюся подушку. Учтите, что подушки рассчитаны на раскрытие строго для пристегнутого человека. В ином случае человек в момент аварии летит вперед до того, как аэрбэг успеет надуться и зафиксироваться. Итог – тяжелые травмы. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная. Теоретически грамотная. Приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.